0: Yritin tuossa kuvata tuota Intel UMD IPX-2.1. Sitten on For Realtek. Bla bla bla. Ethernet adapter. Kun tuo kai se tuo Ethernet adapter aiheutti se ongelma, että tää jäi jummiin ja operating system not found. Se ei ole ehkä tuota käyttöjärjestelmää. Mut se on onneksi tommonen vanha kone, niin se joutaa hautaa. Siitä nimittäin oli rikki tuostakin tuo. Niin tuolta modemilta tuo kaapeli. Sitten nämä näytön, nämä kaikki kiinnikkeet on jo. No ei kaikki kiinnikkeet, mutta melkein. Sitten siinä näytön ohjaa varmasti aiheutti semmoista jumittelua.
1: Mon ordi est mort dans le tunnel.
0: Uuden sain edullisesti viimeinen kappale, niin mikä ime?
1: Dans le tunnel.
0: Se on niin tuota.
1: La pancute.
0: Ei mitkään isot kiintolevyt eikä tuolle, mutta lähelle kahta tuo prosessori. Ja tosiaan sain niin halavalla, että sitä ei saa sanoakaan ehkä. Ja että siinä on Windows 8, että saattaa olla, että jottaa siihen tuon
2: 70-luvulla.
3: Ja ei joka luvut, kun mä juun. Спасибо. Живите радостью и жизни. Счастья вам обоим. Здоровья. Деток побольше. Только характер подговорчивый. А главное, хорошие урожайности. Они. Вот гордость наша. Мы за Женихом тоже полный лет создаем. И не только по обезьяне, а на путь больше. 126 пудов гектара. Вот мы такие. Поздравляю от радости к радости, от победы к победе, и делом обоим, и ни на чем я просто молодится, как с некоторыми другими бывало. Все мы все тут знаем. От этого дня до последнего быть вам в дружбе и любовь. Спасибо.
4: Сейчас и мои поздравления. Самые искренние, горячие, личные для всех коммунистов. Оба выдержания стали, а убили владеть собой.
5: Спасибо вам за все, Александр Сергеевич.
3: Спасибо.
4: Товарищи, могу сообщить, что руководящими организациями возбуждено ходатайство о награждении орденами и медалями большой группы колхозников и недалеков. В том числе несколько человек из колхоза «Искра» и «Заря».
3: Спасибо вам. Спасибо за это, Александр Сергеевич. Передайте мне спасибо районному секретарю и секретарю обкома. А его попроси, как в случае выйдет, однажды передать спасибо и земной поклон. Отцу колхозного счастья.
2: родному нашему товарищу Сталину.

0: Передам. Обязательно передам.
1: Сейчас поздравлю. Ну что ж, поздравляю.
2: Спасибо, Коля.
1: Поздравляю, Максим. Вот ты смотри, вот брюнета.
3: Товарищ Поклёвкин, прошу не нарушать порядка неорганизованными, единоличными восклицами.
1: Я хочу всю свадьбу танцевать только с тобой.
2: А я с вами.
1: Таня.
2: Александр Сергеевич, идем танцевать?
3: А, я.
2: Коля, вот надейся, чтоб я тобой вот так же горжусь.
1: Ладно, Люба, добьюсь.
2: Вот тогда увидим.
1: Вот увидим.
2: Прошу к столу, дорогие гости.
3: Небольшое свадебное поздравление исполняет трио Любовь Кубинская, Федор Попков и небезызвестный Николай Кольцов.
1: Спокойно, тихо.
3: Коля,
1: давай.
3: Или плох я с виду, или в отношениях скромен был. Вы другого полюбили, я другую полюбил. Сердце что? Оно не сильно, поздравляю от души. Но учтите, что блондины тоже очень хороши.
1: Ну, а теперь по желанию невесты, что докажет товарищ бригадир? Вот виноват, товарищ невеста.
2: Мои любимые.
1: Федор, давай.